в Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Антитеррор «Урал» разработал простые правила действий при объявлении режима беспилотной опасности. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. При появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона нужно покинуть опасную зону. Обязательно сообщить об увиденном по номеру 112. Оператору нужно сообщить свои имя, фамилию и отчество, где обнаружен беспилотник с привязкой к адресу или объекту на местности, как ведет себя беспилотник, а также как он выглядит. Характерные звуки. Можно передать информацию в мобильном приложении radar.nf. Если беспилотник находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий спрячьтесь за деревьями или в кустарнике. Подведены итоги конкурса «Самый цветущий двор». Участники оценивались по нескольким критериям: художественное оформление клумб, оригинальность и новизна композиций, количество и разнообразие посадок, а также наличие фотоальбомов, отражающих работу в течение сезона. Все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень благоустройства, творческий подход и заботу о красоте своих дворов. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 20 августа в Доме культуры «Новоуральский», сообщает администрация Новоуральского городского округа. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами. Через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы. Или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. Спорт «Школа номер 4» проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг, конькобежный спорт, легкая атлетика, биатлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 августа ночью ожидается до плюс 14 градусов, днем до 20 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
3: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский». На Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
4: И, кстати, самый распространенный химический элемент во Вселенной – водород.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8 908 922 57 61.
4: И, кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Рио-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57.
3: В строительном магазине «СОМ» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «СОМ». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «СОМ». Стройте с умом. Экономьте с нами. Подробности у продавцов. Ибо Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
4: И, кстати, в среднем человек засыпает в течение 7 минут.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Антитеррор «Урал» разработал простые правила действий при объявлении режима беспилотной опасности. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. При появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона нужно покинуть опасную зону. Обязательно сообщить об увиденном по номеру 112. Оператору нужно сообщить свои имя, фамилию и отчество, где обнаружен беспилотник с привязкой к адресу или объекту на местности, как ведет себя беспилотник, а также как он выглядит. Характерные звуки. Можно передать информацию в мобильном приложении radar.nf. Если беспилотник находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий спрячьтесь за деревьями или в кустарнике. Подведены итоги конкурса «Самый цветущий двор». Участники оценивались по нескольким критериям: художественное оформление клумб, оригинальность и новизна композиций, количество и разнообразие посадок, а также наличие фотоальбомов, отражающих работу в течение сезона. Все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень благоустройства, творческий подход и заботу о красоте своих дворов. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 20 августа в Доме культуры «Новоуральский», сообщает администрация Новоуральского городского округа. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами: через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы, или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. Спортшкола номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг, конькобежный спорт, легкая атлетика, биатлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 августа ночью ожидается до плюс 14 градусов, днем до 20 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели? Чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: Вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: И, кстати, язык кита весит как слон.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
7: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «СОМ», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «СОМ». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин, Константин Дмитриевич. Оверены по 304-662-533-101.
8: И кстати, скорость распространения информации в нейронах нашего тела достигает 120 метров в секунду.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
3: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Делорес», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
2: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
3: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
4: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
5: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
6: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57. 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57.
7: И кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, самое шумное существо в океане – это креветка.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов и Бедригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
3: И кстати... Почти половина всех газет мира издается в Соединенных Штатах и Канаде.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: И, кстати, книга «Путешествие Гулливера» описала размер и скорость вращения лун спутников Марса за 100 лет до того, как это сделали астрономы.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы NRA.

0: Реклама на N-Radio.
1: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: И, кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает $6,659.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на Н-радио.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, на Земле живет столько насекомых, что на каждого человека приходится примерно по 250 миллионов.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива 70 терабайт.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лео» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: И, кстати, домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
4: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
5: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
6: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
7: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «СОМ», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «СОМ». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов и Ивадригин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
8: И кстати, если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступна. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров с каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
4: И, кстати, язык кита весит как слон.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангальной.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57.
3: И кстати, ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно 7 раз перед тем, как создать семью.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Новоуральске 13 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Антитеррор «Урал» разработал простые правила действий при объявлении режима беспилотной опасности. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. При появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона нужно покинуть опасную зону. Обязательно сообщить об увиденном по номеру 112. Оператору нужно сообщить свои имя, фамилию и отчество, где обнаружен беспилотник с привязкой к адресу или объекту на местности, как ведет себя беспилотник, а также как он выглядит, характерные звуки. Можно передать информацию в мобильном приложении radar.nf. Если беспилотник находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий спрячьтесь за деревьями или в кустарнике. Подведены итоги конкурса «Самый цветущий двор». Участники оценивались по нескольким критериям: художественное оформление клумб, оригинальность и новизна композиций, количество и разнообразие посадок, а также наличие фотоальбомов, отражающих работу в течение сезона. Все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень благоустройства, творческий подход и заботу о красоте своих дворов. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 20 августа в Доме культуры «Новоуральский», сообщает администрация Новоуральского городского округа. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами: через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы, или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. Спорт «Школа номер 4» проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг, конькобежный спорт, легкая атлетика, биатлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 августа ночью ожидается до плюс 14 градусов, днем до 20 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
5: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
6: И кстати, Барбара Картленд — самый плодовитый автор по версии книги рекордов Гиннесса. Писала по роману каждые 2 недели.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: В строительном магазине «СОМ» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «СОМ». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «СОМ». Стройте с умом, экономьте с нами.
3: Подробности у продавцов. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
4: И кстати, Джон Роналд Руэлл Толкин печатал всю трилогию «Властелина колец» двумя пальцами.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57.
3: И кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Антитеррор «Урал» разработал простые правила действий при объявлении режима беспилотной опасности. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. При появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона нужно покинуть опасную зону. Обязательно сообщить об увиденном по номеру 112. Оператору нужно сообщить свои имя, фамилию и отчество, где обнаружен беспилотник с привязкой к адресу или объекту на местности, как ведет себя беспилотник, а также как он выглядит. Характерные звуки. Можно передать информацию в мобильном приложении radar.nf. Если беспилотник находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий спрячьтесь за деревьями или в кустарнике. Подведены итоги конкурса «Самый цветущий двор». Участники оценивались по нескольким критериям: художественное оформление клумб, оригинальность и новизна композиций, количество и разнообразие посадок, а также наличие фотоальбомов, отражающих работу в течение сезона. Все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень благоустройства, творческий подход и заботу о красоте своих дворов. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 20 августа в Доме культуры «Новоуральский», сообщает администрация Новоуральского городского округа. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами. Через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы. Или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. Спорт школа номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг, конькобежный спорт, легкая атлетика, биатлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 августа ночью ожидается до плюс 14 градусов, днем до 20 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: И кстати, Петр Первый имел рост 2 метра 4 сантиметра. Но при таком большом росте русский царь носил обувь 38 размера.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
6: И, кстати, два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных на Земле, принадлежат женщинам.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57.
4: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, первый в мире компьютер весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, если бы колу не подкрашивали, она была бы зеленая.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, проход через дверной проем ухудшает память.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8 908 922 57 61.
2: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
6: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
7: И кстати, Амазонка — самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост — Риу-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лего» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: И кстати, скорость распространения информации в нейронах нашего тела достигает 120 метров в секунду.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Антитеррор «Урал» разработал простые правила действий при объявлении режима беспилотной опасности. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. При появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона нужно покинуть опасную зону. Обязательно сообщить об увиденном по номеру 112. Оператору нужно сообщить свои имя, фамилию и отчество, где обнаружен беспилотник с привязкой к адресу или объекту на местности, как ведет себя беспилотник, а также как он выглядит. Характерные звуки. Можно передать информацию в мобильном приложении radar.nf. Если беспилотник находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий спрячьтесь за деревьями или в кустарнике. Подведены итоги конкурса «Самый цветущий двор». Участники оценивались по нескольким критериям: художественное оформление клумб, оригинальность и новизна композиций, количество и разнообразие посадок, а также наличие фотоальбомов, отражающих работу в течение сезона. Все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень благоустройства, творческий подход и заботу о красоте своих дворов. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 20 августа в Доме культуры «Новоуральский», сообщает администрация Новоуральского городского округа. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами: через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы, или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. Спортшкола номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг, конькобежный спорт, легкая атлетика, биатлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 августа ночью ожидается до плюс 14 градусов, днем до 20 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Делорес», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
4: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
5: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
4: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
6: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
7: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
8: И кстати, «Гепард» может бежать со скоростью до 130 км в час.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
5: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57.
6: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «СОМ», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «СОМ». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101.
7: И, кстати, продолжительность жизни стрекозы – 24 часа.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, у гипопотамов розовое молоко.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: в Новоуральске 18 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Антитеррор «Урал» разработал простые правила действий при объявлении режима беспилотной опасности. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. При появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона нужно

покинуть опасную зону, обязательно сообщить об увиденном по номеру 112. Оператору нужно сообщить свои имя, фамилию и отчество, где обнаружен беспилотник с привязкой к адресу или объекту на местности, как ведет себя беспилотник, а также как он выглядит. Характерные звуки. Можно передать информацию в мобильном приложении radar.nf. Если беспилотник находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий спрячьтесь за деревьями или в кустарнике. Подведены итоги конкурса «Самый цветущий двор». Участники оценивались по нескольким критериям: художественное оформление клумб, оригинальность и новизна композиций, количество и разнообразие посадок, а также наличие фотоальбомов, отражающих работу в течение сезона. Все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень благоустройства, творческий подход и заботу о красоте своих дворов. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 20 августа в Доме культуры «Новоуральский», сообщает администрация Новоуральского городского округа. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами. Через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы. Или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. Спорт школа номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг, конькобежный спорт, легкая атлетика, биатлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 августа ночью ожидается до плюс 14 градусов, днем до 20 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения. Составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема сдатчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
4: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
5: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров с каркасом, который ураган переживет.
4: А качели, чтобы качаться?
5: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
4: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
5: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
4: А замки есть? А то у меня теща.
5: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
6: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: есть надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57.
3: В строительном магазине «СОМ» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «СОМ». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «СОМ». Стройте с умом, экономьте с нами.
4: Подробности у продавцов. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
5: И кстати... Рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца человека.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Уральске 19 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Антитеррор «Урал» разработал простые правила действий при объявлении режима беспилотной опасности. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. При появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона нужно покинуть опасную зону. Обязательно сообщить об увиденном по номеру 112. Оператору нужно сообщить свои имя, фамилию и отчество, где обнаружен беспилотник с привязкой к адресу или объекту на местности, как ведет себя беспилотник, а также как он выглядит, характерные звуки. Можно передать информацию в мобильном приложении radar.nf. Если беспилотник находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий спрячьтесь за деревьями или в кустарнике. Подведены итоги.

и конкурса «Самый цветущий двор». Участники оценивались по нескольким критериям: художественное оформление клумб, оригинальность и новизна композиции, количество и разнообразие посадок, а также наличие фотоальбомов, отражающих работу в течение сезона. Все участники конкурса продемонстрировали высокий уровень благоустройства, творческий подход и заботу о красоте своих дворов. Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 20 августа в Доме культуры Новоуральский, сообщает администрация Новоуральского городского округа. В этом году оформить налоговый вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО стало еще проще. Для этого нужно сдать нормативы комплекса, получить или подтвердить знак отличия и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Получить вычет можно двумя способами: через работодателя в течение года, подав заявление и подтверждающие документы, или через налоговую инспекцию по итогам календарного года, подав декларацию. Спорт школа номер 4 проводит набор девочек и мальчиков для занятий в секциях. Бокс, ушу, дзюдо, кикбоксинг, конькобежный спорт, легкая атлетика, биатлон, лыжные гонки и спортивное ориентирование. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 11 августа ночью ожидается до плюс 14 градусов, днем до 20 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Нрадио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, для струн рояля нужно 150 метров проволоки.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Радио.
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57.
3: И, кстати, остров Манхэттен был выкуплен у индейцев за 24 доллара.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

N Радіо.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «СОМ», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «СОМ». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
2: И кстати, англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.